0: Apollo Ace.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76,
0: самый натуральный засранец.

0: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
1: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
2: А где Лунц?
3: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближается к речному вокзалу.
2: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression. Decompression. Decompression.